Пижуа за даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Тростаребисатвис.

0: Руцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд, дростаребисатвис.
2: Саати